что вы на себя любите? Да? Что вы на себя любите? Блин, я люблю свой юмор, что я не знаю. Мне кажется, я себе смешная. Смешная.

0: Восемь спят.
1: А я дружка.
0: Ты хочешь сама себя сделать?
1: Я видео снимаю.
0: А, мушка, скажи что-нибудь.
2: Ну, я ничего не могу сказать.